Он бы тебя видеть, яким мам пляны, то мне верь. Муви языким тела, муви ми бежь, то хочешь. Он бы тебя видеть, яким мам пляны, то до ней. Муви языким тела, муви.